0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Как это?

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я в тебе уцелевший.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

этим я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья, те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: 90-125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона #125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный #125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер #125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните #125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио. Телефон рекламной службы радио Шансон 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Смотрите, женщина идет не без Христа. Толпы ухмылки ей в почет.

0: та была чиста.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Реклама.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов.

0: и стойкой мужской твердости и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Вот замечательный эпиграф ко дню сегодняшнему выходному. Надо думать о хорошем. И пускай оранжевое солнце, если не на небе, то в душе уж точно будет у каждого. И это настроение, прекрасное настроение выходного дня, конечно, поддержим песнями «Ягода малина». Дальше звучит на волне хорошего радио. А в студии шансона Андрей Петров проводим этот день. Ну, его часть вместе. Здравствуйте, здравствуйте.

какой белый снег, ах, какой белый снег за окном. Сколько ж вышек стоит в этом царстве снегов окаянном. Зябкий лагерь, нахохлившись, словно уснул белым сном. И как будто он кружится в замкнутом круге стекла.

на юг. Мне так надо на юг. Я хочу умереть.

Михаил Шуфутинский на хорошем радио. Немного грустная история о том, как он поедет на юг. Но дело в том, что Михаил Шуфутинский действительно в этом году обязательно поедет на юг вместе с нами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И вот там будет весело. Мы будем отдыхать с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в Турции. И помимо Михаила Шуфутинского вместе с нами туда, на фестиваль «Бархатный шансон», отправится много-много исполнителей. Для того, чтобы узнать, кто именно едет с нами, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

свою дорожку в осень уже Афина прокладывает, это факт. Несмотря на то, что мы с вами июль-то как следует не отгуляли, но вот в сентябре, говорит, Афина будет у нее и Ялта, и Геленджик, и Анапа, и Сочи, и Лазаревская. Ой, держись, Черноморское побережье. Клееночка за песней «Милый» появляется в эфире «Хорошего радио», а исполнит Алексей Петрухин.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане двух стран имеют право находиться в республике до 30 дней. Информация содержится в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, в документе не уточняется. Власти республики неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации политики страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется вести визовый режим с Российской Федерацией. Минстрой опроверг данные о якобы смене порядка передачи показаний по счетчикам. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчика воды, не соответствует действительности. Как и раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже более 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, плату рассчитают по среднему объему потребления воды, сообщили в Минстрой. Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причина – гроза, которая возможна в течение дня. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение будет действовать до 21 часа по московскому времени. Ранее синоптики также сообщали, что осадки пройдут в мегаполисе и по области при температуре воздуха до 23-25 градусов тепла. Накануне ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что дожди будут идти в московском регионе в течение 5 дней. Однако они будут непродолжительными и умеренными. За сутки выпадет не более 7 миллиметров осадков. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду. На востоке столицы идет дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве реке плюс 18 градусов. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Иногда музыку включаешь не потому, что хочется петь, а потому, что устал молчать. И тут же понимаешь, все, что не сказал, уже спел кто-то другой. За это мы ее и ставим на повтор. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Первая песня в нашем списке про легкость, которая дается без усилий. Когда на душе тяжело, этот голос напоминает: ты не самолет, чтобы взлетать по расписанию. Можно просто выдохнуть и позволить себе быть выше суеты. Так держится на плаву Стас Михайлов. Его хит «Летай» уже который месяц не выпадает из ротации. Сегодня он обосновался на 12 этаже нашего чарта. Проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон.

0: Следующая история про тех, кто не просит, а берет. Или не берет, а просто позволяет себя любить. Героиня этой песни явно не из тех, кто будет ждать у закрытой двери. Она сама решит, когда войти. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» забралась на 11-ю ступень. Как высоко эта кошка в итоге окажется, зависит исключительно от ваших голосов.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Далее тот случай, когда песня становится чем-то большим, чем просто треком в плейлисте. В ней слышится что-то настоящее, без прикрас, и именно поэтому она остается с нами. Итак, Владимир Ждамиров и его «Купола колокола». Сегодня 10-я строчка. Но для всех, кто ценит настоящую музыку, она...

Говорят, если долго стучать, дверь однажды обязательно откроется. Правда, никто не уточняет, сколько именно понадобится терпения. Этим вопросом словно задается Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-е место. Наверное, самое сложное – не перестать верить именно тогда, когда кажется, что ответа уже не будет. Шанс.

0: Цветы бывают разными. Красные для признаний, белые для невест, а черные для тех, кто не ищет легких путей. Султан Лагучев спел про такую розу, и она оказалась ближе к истине, чем все учебники по флористике. Его хит «Роза черная» поднялся на 8-ю строчку. Это, пожалуй, самый загадочный цветок в этом сезоне.
1: Шансон номер 8.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
5: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Знаете, самый эффективный способ добиться обратного – сказать «не делай», особенно когда речь про чувства. Чепик и Холос пели «Не люби меня», и слушатели дружно решили поступить наоборот. Результат – 7-я позиция и огромное количество голосов, которые доказывают – запретный плод всегда слаще.

0: Взрослые гадают на ромашках уже не про любовь, а про зарплату и отпуск. Но Михаил Бублик в песне «Лети, лепесток» возвращает нас в то время, когда желания загадывались просто так, без калькулятора. Сегодня «Лепесток» долетел до 6-й строчки.
1: Шансон

Любовь, она как будто утюг. То гладит, то оставляет следы. Евгений Григорьев в песне «Обожгла любовь» поет про те самые ожоги, о которых не жалеешь, даже когда больно. Песня остается на пятом месте, и, видимо, слушатели тоже знают, что такое гореть, но не сгорать.

Есть имена, которые становятся легендами не благодаря хайпу, а вопреки ему. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» про ту самую героиню, о которой хочется знать больше. Наташка поселилась в сердцах, а в нашем чарте еще и на 4-й.

претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Марракеш. По судьбе. Марракеш этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера и история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

0: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-923-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть исполнители, которым не нужно никому напоминать, кто они. Достаточно первых секунд, и все становится ясно. Михаил Шафутинский и его песня «Последний полет» вновь оказывается среди главных фаворитов недели, занимая 3-е место. Такое уважение невозможно заработать за 1 сезон. Оно складывается из многих лет, десятков песен и миллионов слушателей.
0: Шансон номер 3.
2: «Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Если бы лето можно было законсервировать, они бы сделали это дуэтом. Алексей Петрухин и Анна Семенович в песне «Раздели со мной лето» предлагают нам хотя бы музыкой продлить теплые дни. И хит взлетел на второе место, с чем мы поздравляем артистов.

Уже скоро узнаем имя исполнителя, которому достанется золотая медаль хит-парада, но сначала коротко вспомним всех участников программы. На 12-м месте Стас Михайлов доказал.

0: Кошачья грация в каждой ноте на 11-й строчке. Юлия Михальчик и «Буду твоей кошкой». На 10-й ступени голос, который не могут победить даже глушилки. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола».
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: 9-я строчка. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь». Говорят, что черный цвет самый стильный. Султан Лагучев доказывает это на 8-м месте. «Роза черная». Чепик и Хола остаются на 7-й строчке с хитом «Не люби меня».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Лепесток Михаила Бублика приземлился на 6-й ступени. Ожоги – это тоже опыт, особенно если любовные. На 5-м месте Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь».
3: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг и «Губы Наташки» радуют нас сегодня на 4-м месте.

0: вот первый по духу Михаил Шуфутинский и песня «Последний полет».
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович с хитом «Раздели со мною лето» получают серебро. А теперь давайте знакомиться с лидером недели. И, наконец, та самая песня, которая уже стала ритуалом. Птицы из названия, кажется, не просто разлетелись, а наметили постоянный маршрут к вершине хит-парада «Шансон года». Александр Новиков с авторской работой «Разлетелись как птицы» снова на первом месте. И каждый раз это звучит как возвращение домой. Чтобы поддержать артиста и его песню, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть на следующей неделе у вас будет больше песен, которые заставляют улыбаться, и меньше поводов для грусти. Пока.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты
6: дали. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Бабушкам и дедушкам, помогающим в воспитании внуков, нужно присваивать официальный статус семейного помощника с пособием не ниже МРОТ, заявил председатель партии пенсионеров Эрик Праздников. По его словам, присвоение статуса должно происходить по заявлению одного из родителей, подаваемого через госуслуги или МФЦ. Период ухода и работы в качестве семейного помощника должен засчитываться в пенсионный стаж. Если бабушка или дедушка фактически осуществляют постоянный уход за внуком, позволяя родителям работать, они должны получать государственную поддержку, отметил Праздников. Добавлю, что минимальный размер оплаты труда в Москве с 1 января этого года составляет 39 730 рублей в месяц. В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали около 450 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперативном штабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в Кабмине. Роспотребнадзор ведет мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года задействовали почти 770 человек и около 200 единиц техники. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты в высокотехнологичной сварке могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам и врачам-стоматологам. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Вот много ли для счастья надо? Да нет, иногда просто достаточно всего лишь выходных. Здравствуйте, вы на душевной волне радио Шансон. С вами с этого момента буду я, Ольга Шатрова. Что у нас в перспективе? Программа по заявкам. Это в 15.00 по московскому времени. Любимые песни. И даже буду радовать вас, озвучивая ваши приветы в рамках мобильных выходных. Так что вооружайтесь мобильными телефонами, отличным настроением и обращайтесь в эфирный чат. Ну а пока что только любимые песни на радио Шансон. Валерий Коррас с такой вот несерьезной песенкой. Далее специально для вас.

0: музыка.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: поздравить свою маму с днем рождения.
1: Только к 30 годам дети начинают ценить своих родителей. Только с возрастом, пройдя через собственные ошибки, кризисы и опыт, человек начинает по-настоящему ценить заботу и жертвы, на которые шли родители ради него. Предлагаю оспорить это устоявшееся мнение и ежедневно показывать своим родным, что умеете любить, несмотря на возраст. Немного философского настроения далее от Лолиты.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига». Прилет!

0: восхищают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: боялся уродить.
1: Лето – это возможность загорать по пути на работу. Лето на радио «Шансон».

0: класса это, пожалуй, самый строгий учитель. Там каждый сам за себя, а дома, да, там любят и ждут, и всегда простят. Группа «Лесоповал» на радио «Шансон». Надо сказать, что этот коллектив выступит на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Праздник состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие любимые артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, танцев энергичных и отличного настроения. Есть возрастное ограничение 12+.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон не крайность, а мобильные выходные, а посему звучат ваши приветы и поздравления. Сегодня у нашей подруги, зажигалочки, красавицы Ольги Ботвиновой день рождения. И по традиции все мы, родные, близкие, друзья, сидим с ней за праздничным столом, конечно же, вместе с Радио Шансон. От всех нас поздравления именинницы и пожелания всех-всех благ с Днем Торговли. Брата Сергея Баранова и его сына Илюшу поздравляют. Вы настоящие мужики, успехов вам во всех начинаниях. Это Татьяна Мельникова из Саратова. И хочу поздравить тоже Наташеньку Епифанову с этим праздником. Ты продавец от Бога. Здоровья тебе и всех-всех земных благ. Это мобильные выходные на радио «Шансон».

0: только любовь.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
6: Что это у тебя?
5: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
6: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
5: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
6: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
7: ООО «Торговый дом Стройсервис», ОГРН 112-524-6560.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.
9: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» БЦР Моторс.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Кабмин выделит 240 миллионов рублей рыбохозяйственным предприятиям юга страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Размер субсидий составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой за предыдущие 3 года. Для получения поддержки компании, базирующиеся на Черном или Азовском морях, также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Известно, что субсидии получат более чем 30 рыболовецких организаций Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, таковы данные Росстата. В ближайшее время показатель закрепится на уровне чуть более 2%. При этом, по словам Владимира Путина, уровень безработицы в нашей стране один из самых низких среди промышленно развитых государств. Диптранс Москвы напомнил о перекрытиях 25 и 26 июля в районе Лужников. Движение будет ограничено из-за проведения концертов. Сегодня и завтра с 20 часов и до окончания мероприятия нельзя будет проехать в проектируемом проезде от улицы Усачева до улицы Доватора на улицах Савельева, Доватора, 10-летия октября. Полный список ограничений доступен на сайте Центра организации дорожного движения. Синоптики назвали сроки окончания дождливой погоды в столичном регионе. Осадки прекратятся к следующим выходным. Также ожидается небольшое потепление, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном, после полуденные показания термометров увеличатся до 29 градусов. Синоптик добавила, что ночи тоже будут теплыми, термометры покажут 12-17 градусов. Заключение выпуска: официальный курс валют на выходные и понедельник 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 22, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».

друзья, Федю Карманова и Анатолия Полотно, все их творчество, все песни доказывают, что безвыходных ситуаций не бывает. Спешу всех поздравить с праздником, да, с Днем Беспричинности. Легкий повод порадоваться просто так, без особого повода. Радио Шансон готов дарить радость 24/7, 365 дней в году. В студии Ольга Шатрова. Рада, что этот субботний день вы приняли решение провести в компании Радио Шансон.

вообще-то, когда твое сердце поет серенада, а объект обожания просто прибавляет громкость в наушниках. На Настасья Самбурская на радио Шансон. Вот где точно только взаимные чувства, так это на мероприятиях радио Шансон. Спешу вас пригласить на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты дали.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
6: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
9: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: 2018 году состоялось торжественное открытие Крымского моста, и уже через год группа Любэ посвятила этому событию песню. По словам Николая Расторгова, он хотел увидеть это грандиозное сооружение своими глазами, и во время съемок клипа к песне мечта осуществилась. Теперь артист советует всем хотя бы однажды приехать и проехаться по Крымскому мосту и почувствовать это веселое летнее настроение. Летнее настроение и далее.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс, и девчонкам нравился.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу и...

рамках мобильных выходных продолжают звучать ваши приветы. Супруг Вячеслав Вячеславович едет домой, и Елена шлет ему свой знак внимания через радио «Шансон». Всех причастных с днем работника торговли поздравляет Елена из Королева. Прекрасных дам в основном, ведь они олицетворяют всех красавиц за прилавком. Но есть и мужская часть таких работников. Их тоже Елена с удовольствием поздравляет с праздником. Всем мира и добра!

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В рамках

подчеркнули, что наиболее успешно наши ребята выступили в естественно-научных дисциплинах, среди которых состязания по биологии, географии, химии и физике. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждая медаль наших школьников на международных олимпиадах – радость и гордость для всей страны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Когда мы искренне восхищаемся мелочами, ищем в привычном что-то новое, мечтаем, мы с любопытством пробуем непривычное, мы сохраняем вот эту внутреннюю молодость. А вот если все вокруг начинает восприниматься как должное, если появляется установка «я это уже знаю, зачем это пробовать», если пропадает интерес к новому опыту, вот тогда, возможно, наступает тот самый внутренний сдвиг, который часто и называют старостью. Ну и, как говорил Михаил Жванецкий, возраст – это когда, зайдя в автобус, смотришь не на красивых женщин, а на то, есть ли свободное местечко. Тему продолжит Александр Новиков. В этом часе еще услышим Сергея Трофимова, Владимира Высоцкого, Гарика Сукачева, Евгения Кемеровского. С вами Ольга Шатрова. Я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

Верно, что в танце страсти не слышно сердца стук. Оправдать можно только, если музыка звучит на полной громкости. Сейчас предлагаю как раз на полной громкости и послушать любимая моя, Вячеслава Быкова, некогда очень популярную песню. Ее крутили на радио, ставили на свадьбах. Она даже была удостоена премии «Песня года 97». Подпевайте.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234 03 77. Новая «Лада» по

0: 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты, да.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности.
5: Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
4: «Автолига».
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Хороший отпуск – это когда нет времени на интернет. Лето на радио «Шансон».

перспективы совсем не туманные. Уже в следующем часе будем дарить своим родным незабываемые эмоции с помощью программы «По заявкам» только для вас. Официальных поводов предостаточно, но главная надежда, конечно, на ваши личные поводы для радости. Обращайтесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стабильные выходные на радио «Шансон». И сегодня, 25 июля, два легендарных хирурга, значимых в судьбе, отмечают день рождения. Это Семен Исакович Спектор и Владимир Алексеевич Виссарионов. Желаю здоровья, счастья, любви, процветания, благополучия и, конечно, мирного неба. Это Валентина Кузнецова из Екатеринбурга. Привет из Краснодара. Поздравления даже в адрес любимой невестки Лерочки Ралдугиной. С днем зубного техника. Солнце, желаем тебе карьерного роста и удачи во всем. Мы по вам скучаем, дети. Это сообщение от родителей. Жду вашего участия в программе по заявкам, которая начнет свое начало в 15:00 по Москве. Обращайтесь по всем известным каналам связи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: вкусом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. МВД планирует изменить регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав. Как пишет РБК, в мае в правила аттестации внесли положение, согласно которому тестирование можно прекратить в случае, если кандидат использовал средства связи, справочные материалы и другие средства хранения и передачи информации. Министерство предлагает дополнить регламент аналогичным пунктом. Кроме того, с 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии противопоказаний или ограничений к управлению транспортом будут формироваться в электронном виде и размещаться в специальном реестре. Поэтому экзаменуемых хотят освободить от их предоставления в бумажном виде. Средняя пенсия неработающих россиян за год выросла примерно на 1800 рублей. В июне выплата в целом составила 25 тысяч 800 рублей, тогда как в прошлом году было 24 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. При этом в Чукотском и Ненинском автономных округах пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в два этапа. С 1 февраля пройдет увеличение на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй этап ожидается с 1 апреля. Сборная России заняла весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. В юниорской гонке на 5 километров среди девушек 14-15 лет золото завоевала Кира Гусева, серебро взяла Анастасия Синякова, а бронзу получила Нелли Петровская. Еще одну медаль для сборной России принес Алан Носов, став серебряным призером в мужском заплыве на той же дистанции. Об этом пишет газета.ру. Турнир проходит в Венгрии. Российские спортсмены впервые за несколько лет выступают под национальным флагом с гимном после снятия ограничений Международной федерации плавания. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Программа «Только для вас» — это концентрация душевности и позитива, и она начинает обратный отсчет, а посему спешу пригласить вас поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. В студии Ольга Шатрова, я буду сегодня почтальоном, да, буду передавать ваши весточки. Ну, давайте по традиции заглянем в календарь. День работника торговли отмечается, День сотрудника органов и следствия и День речной полиции. 25 июля отмечается и День памяти легендарного поэта, актера и барда Владимира Высоцкого, чье творчество навсегда осталось в сердцах миллионов. В этот день мы вспоминаем человека, чьи песни и стихи, наполненные глубоким смыслом и неподдельной искренностью, продолжают звучать и вдохновлять спустя десятилетия. Ну что ж, я думаю, что песня, посвященная именно этому замечательному поэту, барду, актеру, в исполнении Александра Маршала будет как нельзя кстати.

Владимир Семенович, какая вам разница? Неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем.

Владимир Семенович, надеюсь, вы слышите и к нам не утратили свой интерес. Так, может быть, все-таки что-то напишите и нам пропоете однажды.

уйти, не простившись.

0: ты зин на грубость нарываешься, все зин обидеть норовишь, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Сегодня отмечается гастрономический праздник вина и сыра. Это отличный повод устроить небольшой дегустационный вечер и попробовать новые вкусовые сочетания. А мы же тут тоже добро приумножаем через программу «По заявкам только для вас». Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал «Макс». Через СМС по стариночке, да, или можно обратиться через наш официальный сайт radioshanson.ru. Ну и давайте к вашим приветам, поздравлениям. Привет любимому мужу Денису Токареву передает Елена, ну, естественно, Токарева. Сергей огромный привет передает всем, кто сейчас за рулем и слушает радио «Шансон», как и он. И пожелания вдобавок. Удачи на дорогах и побыстрее доехать. Так, не торопитесь, не торопитесь. Всему свое время. А Елена очень хотела поздравить своих любимых и родных родителей. Это Зинаиду и Сергея Локатьковых из города Курск с годовщиной свадьбы, 45 лет. Именно 25 июля у них праздник. Дорогие мамы и папа, от всей души поздравляю вас с сапфировой свадьбой. Этот день – настоящее торжество любви, мудрости и верности. Как драгоценный сапфир, ваша семья сверкает чистой, с чистотой и благородством, оставаясь крепкой и нерушимой. Пусть ваши чувства будут такими же глубокими и прозрачными, как этот прекрасный камень. А жизнь вместе продолжается еще долгие-долгие годы в радости и гармонии. С днем рождения! Уна поздравляет бабушку Сильву. Ей сегодня 90 лет исполнилось. Мы к поздравлениям, конечно, присоединяемся. И в честь этого прозвучит песня в исполнении группы «Лесоповал». «Я куплю тебе дом».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
8: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
8: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
8: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
9: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

души душевно всех именинников сегодняшнего дня, любимых бабушку Татьяну и папу Виктора, с днем рождения, всего самого наилучшего. Крепкого здоровья, море, удачи и дачу море от внучки Танюши. Вот вы с перспективкой желаете. Сегодня, 25 июля, хочу поздравить с днем рождения свою коллегу, администратора бизнес-зала вокзала «Волгоград» Дудину Наталью Александровну. Ну и пожелать ей здоровья, любви, всего самого наилучшего карьерного роста. Я ее очень ценю и уважаю. Это дежурный помощник начальника вокзала Ирина Юрьевна. К поздравлениям присоединяются Лариса и Кристина, а также Светлана. Брата Валерия Сергеевича Афанасьева с днем рождения. Он в городе Иваново живет. Здоровья, счастья, успехов и всех благ желает Андрей. Привет друзьям Приморска, Калининградской области, наверное, или нет? Нет, Татьяне Калининградской. Ну и в адрес Артема Листопад сегодня звучат поздравления с днем рождения. Желаю мирного неба и всех благ. Это Валентина Викторовна из Краснодара. Сегодня отмечаем день рождения Владимира. У него не юбилей, но день рождения. Вечером в кругу родных будем праздновать. Желаем здоровья, успехов. Мы его очень любим. Ну а за подписью дети, внуки и жена Наталья из Рязани. Большая семья поздравляет папу, дядю, дедушку Евгения Владимировича Черных. С днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла. Ну и, конечно, всех земных благ. Сидим на даче в СНТ «Цветущий сад». Мама Женя, жена Иришка, дети Юляшка, Викуля, семьи Пашиных, Седуновых, Сергеевых и Князевых. Ну и с днем рождения племянницу Леночку. Желаю ей всех благ.

Продолжается программа по вашим заявкам, и настало время, да, поздравить. Поздравляем самую лучшую в мире бабушку Лидию Николаевну с профессиональным праздником. Много лет бабушка отдавала себя профессии, любима всеми вокруг, человек редкой доброты и великодушия, дарящий радость своей незабываемой улыбкой. Это Анастасия. Привет от Юрия Баранова из Рязани. Летит привет всему автотранспортному техникуму Леночке из Тумы. Пламенный привет Лене Карабановой, ее маме Гале тоже адресуется поздравления с профессиональным праздником. Пусть каждый день приносит доход и радость. С профессиональным праздником, днем работника торговли, как раз тоже поздравляет Елену Карабанову, Марию Сильнову из Питера, Ольгу Золотову из Москвы. Мирного неба над головой желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. К поздравлениям присоединяется и Саша Газарес, и дед Алехандро. Тоже спасибо за ваш труд, вы помогаете нам покупать.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: И вновь ваши приветы. Привет всем соседям по даче. Деревни раскопали. Андрей Поташов передает. Яна свой привет адресует мужу Михаилу, друзьям Жене и Кате и их сыну Андрею. Они сейчас отдыхают на ангаре. Золотые пески. Погода радует. Купаемся, отдыхаем. Желаем отличного настроения всем слушателям радио Шансон. Светлана привет передает любимому мужу Сашеньке Рукавишникову, который везет нас с подругой на шашлычок. Люблю тебя. Ой, как это здорово. Родителям Ольге и Виктору Ушаковым и сыну Виктору привет. Мы на даче, а сын дома пишет музыку. Мы вот с мамой болеем, умудрились как-то, да. Но дачу никто не отменял. Желаю мамуле выздоровления. Всем здоровья и счастья. Это Виктория из Железногорска. Любимой Яночке желаю отдохнуть от трудовых будней. Пусть выходные принесут позитив. Это Коля, да еще и с поцелуем. Огромный привет. Сердечный даже. Летит в Волгоград сестре Татьяне и ее мужу Виктору. Они замечательные, добрые, в трудную минуту всегда рядом. Это Наталья Испаньшина. Привет нашим детям, Злате и Матвею, Чеверда. Пусть у них все будет хорошо, будут они счастливы, здоровы и любимые. Вот это пожелание, наверное, для всех нас. Привет всем жителям деревни Щербова, Воскресенского района, от Ожогиных. Ой, ребят, делайте погромче на приемнике. Сейчас будет песня для вас. Всех работников торговли с их профессиональным праздником, с Днем торговли. Поздравляет Анна Ермуратина, город Железноводск, универмаг. Так, еще успею. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Да, это для вас, для поднятия настроения двум инженерам в деревню Карцево, Сергею, Роме из Товаркова.

0: И ах, подходит к завершению программы по заявкам, это дневной выпуск. Но, вы знаете, не отчаивайтесь. Во-первых, мобильные выходные еще, да, в действии. Ну и вечерний выпуск тоже вам в помощь. Ну и коли наш девиз грустного развеселить, уставшего обнять, ну хотя бы виртуально, именинников поздравить, то как раз этим мы сейчас и займемся. Дочь Олесю Завераха с совершеннолетием, 18 лет, от всей души желаем ей всего самого хорошего. Пусть по жизни будет счастливой. Это мама, сестра и друзья. Мы присоединяемся к поздравлениям. Невестку Надюшу и сына Александра с рождением доченьки. Крепкого здоровья родителям, силы, терпения. Это Марина и Владимир из Санкт-Петербурга. Поздравляем с юбилеем Ирочку Архипову. Желаем здоровья, счастливого долголетия. Все в жизни сбудется. Это поздравление от Нины и Игоря Яковлевых. Ивана Трегубова из Богородицка, Тульской области, с 30-летием. Здоровья, любви, любви, любви, еще раз любви желает папа Саша. Любимую тещу Веру Николаевну Смолянко или Смоленко с днем рождения поздравляет любимый зять Ульфат. Любимого супруга Эдуарда Резябкина с днем рождения. Здоровья, счастья. И знай, что ты самый лучший муж и папа. Любим тебя. Так, это супруга Наталья. Ну и, конечно же, детки. Еще парочку приветов успею передать. Привет мужу Леонтию. Он солит мои любимые огурцы, а я его развлекаю, чтобы получились вкусные и хрустящие. Это Ирина. Она вас ценит и каждый день любит все больше и больше. Привет из Оренбурга. Мы с мужем на даче, ждем гостей. Хочу привет передавать всем нашим дачникам в СНТ «Колос». Это Нежинские дачи. Ну все, на этом точно все. Программа «По заявкам» дневной выпуск подошел к концу.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены. Цель на продукты дороже.
3: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Хончи на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск россиян до 35 дней. Также необходимо его расходовать только на рабочие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он напомнил, что если отпуск попадает на праздничные дни, то они не считаются. Однако это правило не действует с выходными. Парламентарий также предложил пропорционально увеличивать отпуска тех, кто имеет право на дополнительные дни. Сейчас стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Японские компании хотят возобновить работу в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление местных депутатов. Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщал, что возобновление контактов России и Японии возможно при отказе японских властей от враждебного антироссийского курса. Дипломат подчеркнул, что данная политика не отвечает интересам Японии и ее народа. На Пушкинской набережной столицы после реконструкции начал работу причал «Парк Горького-2». Об этом на своей странице в Максе сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что причал входит в центральный маршрут, один из самых востребованных в Москве. После обновления он стал более просторным и функциональным. Теперь там смогут швартоваться одновременно два судна любых типов. Кроме того, причал способен вмещать 280 человек одновременно. Ожидается, что это повысит пассажиропоток и расширит маршрутную сеть столичного прогулочного флота. В августе россияне смогут увидеть самые высокие на планете облака. Это серебристые или ночные светящиеся облака, сообщили в Московском планетарии. Там добавили, что лучшее время для наблюдений – поздний вечер или раннее утро. Отмечается, что благодаря своей прозрачности такие облака не скрывают звезды и выглядят светящимися на фоне сумеречного неба. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Нельзя сломать союз в одиночку, даже если один тянет, а другой не держится. Это все равно общая потеря равновесия. Григорий Лепс открыл новый час. Суббота. На календаре я хочу напомнить вам, что это тот день, когда список дел должен состоять из одного лишь пункта – быть счастливым. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон». Будьте счастливы!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

душевно мы прогулялись с вами по московским улочкам вместе с Михаилом Бубликом. Лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими, любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада БЦР Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы. С учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: спешили, не зная ни цели, ни дороги, вот и потеряли по пути самое важное. Сейчас порадую всех, кто любит рыбалку, и пожелаю, пусть водоем будет щедрым, погода благосклонная, а рядом будут верные друзья.
1: Денег много, времени мало.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка» в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

0: красивей. Эх, сударушка!
1: И вновь мобильные выходные в эфире радио «Шансон». И звучат поздравления в адрес коллектива магазина «Сток Абсолют» из города Валуйки Белгородской области с Днем работников торговли. Всех благ вам и мирного неба, а также привет моему мужу Вячеславу, передает Олеся. Бийск на связи, привет всем родным и близким, дочерям Ольге, Катерине и Алене, сыну Олегу, нашим внукам, ну и, конечно, любимому мужу Павлу Реброву. Вы слушаете радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
7: Автофинансбанк. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бизнес-часом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали обманывать пенсионеров, угрожая им снижением размера пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД. Сначала неизвестный звонит пенсионеру под видом работника пенсионного фонда и сообщает, что допущена ошибка в документах, которая приведет к снижению размера пенсии, и рекомендует записаться на прием для решения вопроса. Введенный в заблуждение человек называет мошеннику код из СМС. Спустя время аферисты сообщают о взломе личного кабинета на госуслугах и о попытке списать деньги. Затем в схеме появляются лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые предлагают снять накопление и перевести на безопасный счет. В МВД указали, что работники банков и госструктур никогда не просят перевести деньги на счета. На первом этапе медосмотра участников СВО и членов их семей будет консультировать психолог. Такой приказ Минздрава вступает в силу сегодня, пишет парламентская газета. Диспансеризацию ветеранов боевых действий будут проводить после того, как медорганизация получит информацию о возвращении бойца в регион. Теперь встреча с психологом состоится в первый день медосмотра. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение 3 рабочих дней, а сельские жители – в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации. Велогонка «Вечернее садовое кольцо» пройдет в Москве 1 августа. Участники преодолеют дистанцию на 109, 94 и 78 километров, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Ожидается, что мероприятие соберет тысячи любителей велоспорта со всей России. Состязание состоится в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько групп. Стартовый городок расположится в проезде Девичьего поля. Он заработает в 13 часов, а в 20 здесь начнется церемония награждения. Заключение выпуска. Сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

в реальной жизни у Кати Огонек не было каких-то громких, задокументированных историй, где она сама признавалась бы в сильной ревности или из-за нее бы рушились отношения. А вот в творчестве эта тема прозвучала очень ярко. И тому доказательство песни «Я ревную тебя». В студии Ольга Шатрова. Я хочу пожелать вам в этот субботний вечер, пусть будет немного романтики, немного грусти, но много-много тепла. Пусть любимые песни радио «Шансон» напомнит о чем-то важном, а тишина между аккордами даст выдохнуть. Пусть вечер будет настоящим, как лучшие песни. С субботой вас! Вы слушаете радио «Шансон».

0: нашу. Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

лучшее место для слез – это объятия мамы. Михаил Шафутинский на радио «Шансон». Продолжаем искать поводы для улыбки. Да, и не могу не сказать, что сегодня отмечается День кулинаров, посвящен всем, кто связан с приготовлением пищи, от шеф-поваров до домашних кулинаров. Ну и особенно хочется поздравить всех кулинаров, которые в годы дефицита всего могли приготовить из двух кусочков колбаски кулинарные шедевры.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
9: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
10: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
11: Курс доллара пробил новый уровень.
12: Бензин за неделю подорожал
13: на цены. На продукты, да.
12: Инфляция резко ускорилась.
14: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

следующие месяцы надо прожить так, чтобы в сентябре не вызывал раздражения вопрос: «Сколько раз ты купался за лето?» Лето на радио «Шансон».

Я больше чем уверена, что слушатели радио «Шансон» на осень ассоциируются с праздником. И хочу отметить, что у всех поклонников «Шансона» по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляет» 14 ноября на «Лайф-арену». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас сможет стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Вороваяки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие-многие другие любимейшие артисты. Есть возрастное ограничение, учтите это при покупке билетов 12+.

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли.

Одиночество и грусть – нежеланные гости этого вечера, а вот рубрика «Мобильные выходные» – желанная. И вновь ваши приветы любимому мужу Евгению Величко, супруге Оксаны – привет, а также привет всему дачному обществу авиаторов город Обь Новосибирской области. Всем хороших выходных! Мужу Анатолию привет от Натальи из поселка Вишневогорск. Мы на даче носим дрова, и у нас все получится. А я в этом даже не сомневаюсь.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1, улица Октябрьской революции, 43.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. К 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Депутат напомнил про план поэтапного повышения МРОТ. Через 4 года он увеличится до 35 тысяч рублей в месяц. Также парламентарий отметил, что в 2026 году МРОТ вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тысяч рублей. При этом минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального МРОТ, но может превышать его. Тем временем россияне набрали рекордное количество кредитов в июне. Российские банки выдали потребительских займов на максимальную за 2 года сумму 450 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости, она оказалась в 1,7 раза больше уровня годом ранее. При этом количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается начиная с февраля. По словам экспертов, это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Никаких причин для исключения из русского алфавита буквы «Ё» или планов делать ее обязательной для написания нет. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что буква «Ё» как была факультативной, так ею и останется. Значение буквы для русского языка Пахомов сравнил с 29 февраля для календаря. Этот день бывает не каждый год, но он нужен. Также лингвист высказался против обязательного употребления буквы «Ё», что спровоцировало бы ряд проблем. Например, это исказило бы русскую поэзию 19 века и вызвало бы дополнительные сложности из-за слов с вариативным произношением. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Из самых разных городов России съезжаются слушатели радио «Шансон», чтобы попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». В этом году у вас будет возможность лично потанцевать и подпеть во время выступления группы «Лесоповал». У всех поклонников будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в Лайф-арене. Можно заранее взять билеты на поезд, на самолет и, самое главное, на танцпол, где каждый зритель почувствует себя частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Воровайки, Чепик, Холла и многие другие для зрителей старше 12 лет. Об «Эхо разгуляя». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18.07, время столичное. Зовут меня Юлия Степанова. Будем вместе коротать вечерок. Олег Митяев далее нам поет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хлеба горбушку и ту пополам. А песни мы разделим с нашими любимыми слушателями. Делаем это 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вот про любовь нам скоро будет петь и заслуженный артист России Сергей Трофимов. Максиму Олейникову спасибо за песню. Далее Дюна. И все

0: встречают в торговом центре «Атолл».
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты
5: дорос. Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: Стройфлот. Гордость поколений.
8: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

На шансоне «Лето» Стас Михайлов только что в эфире. И где бы вы ни находились, если вы с нами, то скоро услышите два дуэта. Александра Розенбаума и Александра Маршала. Григорий Лепс и Акмаль прямо сейчас. Ну и через некоторое время лирическое Владимира Семеновича Высоцкого. Сегодня 46 лет. День памяти артиста.

0: просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Ньюсом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. При этом ограничения на вывоз дизеля отменят по мере восстановления рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет «Известия». По его словам, ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась. Это произошло за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме, при этом в некоторых регионах обстановка все еще непростая. В частности, в Сибири вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год. Однако данное направление – нишевый продукт. Он включает в себя горные восхождения, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров. В сегменте отечественных туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.

0: восхищают.
1: В Золотой миле, ЦУМе и Веденяпина 13.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Радио «Шансон».

ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
4: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
5: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
4: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
6: Раздели!

0: изменить.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал
5: на цен на продукты дороже.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили ввести статус семейного помощника по уходу за детьми. Его хотят присваивать бабушкам и дедушкам, помогающим в воспитании внуков. Также таким родственникам предполагается выплачивать пособие не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Эрика Праздникова. По его словам, присвоение статуса должно происходить по заявлению одного из родителей, подаваемого через госуслуги или в МФЦ. Кроме того, период ухода и работы в качестве семейного помощника должен засчитываться в пенсионный стаж. Все российские вузы полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В рамках эксперимента студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга. Его сумма может составить не менее 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас статус «Почетный донор России» присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве. Он предоставляет право на некоторые федеральные и региональные льготы. По мнению авторов инициативы, донорство костного мозга также важно. Однако для него существенные меры господдержки пока отсутствуют. Отмечается, что ежедневно в России проводится около 2500 операций по пересадке костного мозга. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро – 88 рублей 89 копеек, юань – 11 рублей 50 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
1: Субботняя вечерняя программа только для вас начинается. Здравствуйте. Плюс 7-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте их подписывать. Жду. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». Теперь позитив я немножко сбавлю, потому что 25 июля сегодня. День памяти Владимира Высоцкого. Человека, который оказал огромное влияние на нашу жизнь, на культуру, на мысли, чувства многих и многих в нашей стране, даже тех, кто об этом, в общем, не подозревал как-то. 46 лет назад, в 1980 году, я была слишком мала, чтобы понять, что произошло. Но я помню шок у мамы и папы, когда они узнали, что Высоцкого не стало. Не по центральному телевидению узнали, конечно, как и многие. Его голос звучал в то время, когда одни слова были для кухонь, другие для улиц, когда это раздвоение было нормой жизни. Впрочем, для таких людей, как Владимир Семенович, людей без кожи, остро чувствующих и несправедливость, и ложь, наверное, не существует подходящего времени. «Мой путь один, всего один, ребята, мне выбора, по счастью, не дано». Это строки из стихотворения Высоцкого «Спасибо, что живой». Живы и его роли, песни. Одну из них, очень важную для понимания личности Высоцкого, слушаем сегодня на радио «Шансон».

0: это никогда не полюблю.
1: Еще раз напомню номер, чтобы вы ничего не перепутали, не забыли. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, подписываться не забывайте прямо в самом сообщении. Шансон, привет друзьям в Приморск, Калининграда. Татьяне, Артему, Листопад. 25 июля, день рождения. Только вот у кого именно? У обоих, что ли? Поздравляю, желаю здоровья, любви, мира и благополучия. Валентина Викторовна, город Краснодар. Поздравляю город Торопец с 952-летием. Всех благ вам, торопчане. Далее, Шансон, поздравьте, пожалуйста, хорошей песней с днем рождения нашего дорогого сына Грекова Алексея Александровича. Сынок, будь здоров, любим, будь счастлив. Пусть семья твоя будет крепкой и дружной. Любим, гордимся тобой. Он сейчас в Башкирии. Мы поздравляем его из города Заводоуковска Тюменской области. Сергей Трофимов будет петь для всех хороших людей, для всех, кто дружит, любит своих друзей и хорошую песню.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас, только для вас.
6: Добрый вечер всем, кто слушает «Радио Шансон». Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Про подпись, пожалуйста, не забывайте. Есть сегодня календарные праздники замечательные, но вот чуть попозже это затронем. Очень много сообщений накопилось. Добрый вечер, любимочки. Передаю привет семье Лыхиных и у Чайкиных. А деток поздравляем с выпускным. Это 9 класс с 1-4. И садик кто-то, значит, закончил. Юлия прислала это сообщение. Шансон, передайте большой привет маме и дочери. Сейчас отдыхаем на даче в Ленинградской области. Привет от Анны. Я надеюсь, в следующий раз вы расщедритесь и имена их тоже напишите. Шансон, передаю привет аричанам из Кировской области. Прекрасно проводить вечера под радио Шансон. Подписывайтесь, пожалуйста. Шансон, привет в город Тюмень Оксане Ениховой, Гульшат Айбаковой и Сергею Дунаеву. Они сейчас все за одним столом гуляют. Поставьте для них хорошую песню. С приветом, Наташа. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Максиму. Не грусти, все будет хорошо. Екатерина. Любимый Шансон, передаю привет любимому мужу, семье Труновых и семье Болбас. Ольга из Новосибирска. Добрый вечер, пишет вам ваш дорогой слушатель Анатолий Копатыч. Передайте привет Михаилу Андреевичу и нашим женам Ирине Николаевне и Дарье Павловне. Мы их любим и ценим. Это правильно. Вот это правильно. Алексей Петрухин поет для нас.

Продолжаем. Шансон, поздравьте, пожалуйста, с наступающим праздником ВМФ. 7 фут в подкилем. Семья Хомяковых и Семеновых. Саша, спасибо за дружбу. Надежда написала. Привет в Энгельс, город Энгельс. Любимому мужу Роману, всем своим родным и близким. Всех люблю. Всем хорошего настроения и много радостных дней желает Татьяна. Нашей компании из Егурьяхи Ханты-Мансийского района огромный большой привет Алене, маме Людмиле, папе Василию. Вы такие классные. Побольше наших крутых посиделок и душевных разговоров. Всех люблю, целую и обнимаю от Натальи. Поздравляем всех чаплыгинцев с Днем города. Всем здоровья и любви желает Анна, Андрей и Галина из города, соответственно, Чаплыгина. +7 909 955 103 0. Про подпись, пожалуйста, не забывайте. Добрый вечер, любимое радио. Меня притягивает шансончик, как магнит. Сегодня я поздравляю с днем торговли коллектив магазина «Монетка». Пусть для Ангелины Романны и Ольги Васильевны прозвучит хорошая песня. Очень уважаю и люблю этих девчонок. Наталья Паньшина, Волгоградская область.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Еще одна песня Владимира Высоцкого. Ее спел нам Александр Маршал. Продолжим программу «Только для вас». Здравствуйте, любимое радио. Привет всему СНТ-любитель «Электросталь». И своим соседям Алексею и Светлане передает Сергей этот привет. Любимое радио, Питер на связи. Передайте привет моему мужу Димке Любимке и любимой подружке Иришке. Люблю вас, мои дорогие. Ваша Рыжик. Добрый вечер, шансон. Наша большая семья, внуки, дети, бабушки, дедушка собрались за большим столом. Мы хотим поздравить с днем рождения, с юбилеем, с 50-летием Королева Олега Васильевича. Главное – здоровье, повышение по службе, значит, карьерного роста, и чтобы все у него было в ажуре. А также поздравляем его жену Олесю Ивановну с покупкой автомобиля. Значит, можно ли для нас веселую песню? На дискотеку едем. От Емели из Балашихи, Металлург – это сообщение.

секунда верста, и некоторые совсем не могут друг без друга. А вот пишет Галина из Рязани. Поздравьте нашу любимую внучку Ксению и Максима с законным браком. Желаем им любви бесконечной, счастья, взаимопонимания. Мы их очень любим. Бабушка Галя и дедушка Паша. Любимое радио, передайте привет красивым женщинам Ольге, Татьяне и Ольге из хутора Александровского, что в Краснодарском крае. Мы в отпуске у мамы и бабушки отдыхаем под радио «Шансон». «Шансон», поздравляю своего сына Рудакова Михаила. У него сегодня день рождения, 17 лет. Счастья, здоровья. А также присоединяются к поздравлению родные братья и сестры Леха, Владик, Ольга, Галя, Вера, Алена, Надя, Люба, Маруся и папа Андрей из города Щелково. Вот, сколько людей. «Шансон», передаю привет нашей веселой и дружной семье из Жуковского. Поздравляю мамочку Ольгу с прошедшими именинами, дочка Светлана. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу поздравить с днем рождения свою мамочку, дружину Татьяну. Будь здоровы и счастливы. А также привет тете Гале и дяде Сереже. Отмечаем день рождения на даче в деревне Федино. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения», что я с удовольствием и делаю. С днем рождения!

нашей любимой внучке Катюше вчера исполнилось 10 лет. Мы на даче, с нами еще внуки Макар и Снежана, а также привет мужу Юрию и дочке Оле. Всех очень люблю. Любовь, город Санкт-Петербург. Передайте, пожалуйста, огромный привет Ляхову Сергею и Семену из города Кирова. Отличного настроения и побольше солнечных дней желает Ольга. Добрый вечер. Поздравьте всех зубных техников с праздником. Это Танюха из Череповца. Ну и, конечно, с днем торгового работника. Всех причастных я поздравляю. Шансон пишет вам Петр из поселка Локоть Брасовского района Брянской области. Привет друзьям Королевым, Геннадию и Елене, а также любимой супруге Маргарите. Всем мирного неба над головой.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 91 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

в июле вечер прекрасный. Спасибо Михаилу Шуфутинскому за песню. Шансон «Я вас люблю и слушаю, но я на нервах со дня на день бабкой стану в четвертый раз. Родит младшая. Ждем, переживаем и знаем. Родится человечек» от Елены из Бийска. Ну что, человечек? Новый человек родится, Елена. И если бы вы знали, если бы вы знали, как я вас понимаю. Шансон, большой привет сегодняшней ночной смене, которая работает на угольном перегрузочном терминале порта Вера в Приморском крае, поселок Подьяпольск. Держитесь, до утра совсем немного, бульдозерист Павел. Любимое радио, привет сыну Богдану и Данилу из города Энгельса, Роман передает. Привет Федору Кривчикову, мы едем на рыбалку в Кимры. Виктор, любимое радио, едем на дачу, слушаем отличную музыку, обожаем Высоцкого. Передайте, пожалуйста, еще одну замечательную песню Высоцкого для нас любимых, Володи и Тани. Песню о друге. Друг.

Султан Лагучев спел песню Владимира Высоцкого о друге. Программа «Только для вас» движется к финалу. Сейчас что успею? Но завтра-то еще две будут, так что не расстраивайтесь, если что-то не успели. Привет любимой жене Иришке в поселок Суда. Родная, я тебя люблю безумно, твой муж Дима. Шансон Василий и Наталья Коряковы из Астрахани передают привет самым близким и любимым родственникам из села Замьяны Астраханской области. Любим безмерно. Из Бийска опять привет дочерям Катерине, Алене, Ольге, сыну Олегу, внукам и, конечно, любимому мужу Павлу Реброву. Всем людям мира и добра. А вам, Шансон, спасибо, что вы есть, объединяете, поздравляете и радуетесь.

или нет, шофер, давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство.

0: Участники будущей всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» группа Михаила Танича «Лесоповал». Не забудьте заглянуть за подробностями о всенародной танцплощадке на сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Меня зовут Юлия Степанова, 22.04 в столице. Сегодня 46 лет со дня ухода Владимира Высоцкого. Продолжаем слушать его песни.
1: Уходим под воду. В нейтральной воде

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
7: Что это у тебя?
6: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
7: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
6: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
7: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Лукин и Анна Семенович пели «Как будто бы» для тех, кто собирается присоединиться к фестивалю «Бархатный шансон». Алексей Петрухин в числе участников. С 24 по 30 октября продлеваем лето в Турции. В отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Ну а Любовь Успенская споет для тех, кто не поедет на «Бархатный шансон».

вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: шансон.
1: Я хулиган, улица мама, в тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка, бай, запай.

0: и не жить.
1: Не ошибусь, если скажу, что у Игоря Слуцкого получилась отличная песня. Звучит ошибка на радио «Шансон». Также не слукавлю, если скажу, что Тамара Кутидзе, которую мы послушаем, будет концертировать на «Бархатном шансоне». Всех желающих приглашаю за подробностями на сайт radioshanson.ru. И вот здесь прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. У микрофона была Юлия Степанова. Пока.
2: Пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дороже.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Курс доллара пробил новый уровень.
10: Бензин за неделю подорожал.
11: Рост цен на продукты
10: дорос. Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности.
13: Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
12: «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась.

глазах грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов,

Да, глядя штаны твои носит коварная ложь. Глядь на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Николаевна.
1: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не с привычки вопрос, не в твоих объятиях.

Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна. И так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой в тишине сатэр.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблок дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились. И следовой горы

Я по любви помин без правил, я как свеча по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летают

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до пяти утра на радио «Шансон».

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Я очень не люблю ночных звонков, которые подбрасывают в койке и наполняют душу беспокойством за близких мне детей.